0: Сейчас.
1: Армянин там ждет. Дай Бог здоровья. Удачи, Николай. Всего доброго. Вам брейк. Все, кто едет, пусть подъезжает. Сейчас будет вас. Армянин там ждет. Дай Бог здоровья. Удачи, Николай. Всего доброго.